0: Это Алифар Банерон и Миллер. Прямо сейчас сколько же драйва в этой истории, а? Такой нам точь по вкусу. Резюмируем. Коллаба ребятам удалась на славу. Больше когда по большому скиждет нас далее. И самое главное, разножанровость нам точно гарантирована. Джейсон Дерло и Френч Монтана назначаются ответственными за дэнс-холл Tiptoe совсем скоро. Трек на стыке синти, попа и поп-рока представит группа Tokyo Hotel. Послушаем California Nights. А вот еще раньше с нами Майли Сайрус с дэнс-поп-суперхитом End of the World. Вся эта музроскошь впереди на Европе+. Оставайся, выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.
1: Радиоканал Киров 102.2 для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Да, ждем бригаду 12 числа, но, и без классного раннего пробуждения мы тебя оставить не могли, поэтому с 4 по 8 мая лови майское У. Здесь на Европе Плюс Тимур Бодров будет дарить тебе подарки и настраивать на рабочие дни. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Билли Айлиш, Birds of Feather, также Эван Холлоу впереди. Будь рядом.
1: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно. Разрешаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс. Все мои beautiful places. Чуть раньше с нами Домена Дэвидс. Красивейшая история Next Summer. Лови суперхит от Эвелон Рокстан Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай и мани мистера Пробза и многих-многих других ничей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

от Эрик Дэнса. Встречай Дуа Липа с историей Illusion. А вот еще раньше не пропусти Cardigans и Alternative Pop, Superhit и Raise and Rewind здесь, на Европе Плюс. Disco X on.

всех нас, и слушателей, и ведущих, и даже сотрудников других отделов здесь, на Европе Плюс. В подтверждение этого мы сколотили супергруппу «Гимми» и в рамках диска «Дэй Устроили» лайв-перформанс в шоу «Rush». Исполняли крутейшие диск-хиты, между прочим. Как все это прошло 30 апреля, можешь посмотреть уже в записи на сайте europaplus.ru или в сообществе «Европа Плюс» ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс с шикарнейшей новинкой «Мистер Know It All», «One Republic Connection», «Комрад Be Mine» впереди на радиостанции номер один в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно. Полчаса в режиме нон-стоп будем слушать суперхиты, естественно, Европе плюс. Мы все подготовили, поэтому от тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемника. Вместе с нами Ваня Дмитриенко с историей «Ртуть». Чуть раньше Лабида Second Voice с новинкой «Let Me Be». А еще не пропусти брак с FTN с суперхитом «Fate to Exist». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Энрике Иглесиас, банда Кренберис и многие другие. Продвигаемся вперед.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: смотрим в периодическую таблицу химических элементов перед ртутью. Что? Золото и платина. Да, что это как не намек для всех нас, для мужчин, как не довести отношения до сложных последствий. Ваня Дмитриенко, ртуть, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Бруно Марс, I Just Might, Марк Дэн и Джованни Ричи, Let Me Die. Все это на подходе. И обязательно дождемся свежую вещицу из первой пятерки мирового Шазама. Здесь отметится Хьюжель и Сольто с хитом Jamaican Bum Bum. Это Европа Плюс. Оставайся поблизости.
1: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: Боб Синклер и Кайдзе. Их дэнс-поп-хит «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас. Мы такое с тобой наверняка любим. Я думаю, ты тоже любишь дэнс-поп-хиты. Мы вообще в этом сильно разбираемся. Здесь на Европе Плюс. У нас его сколько, чего только нет из дэнс-поп-индустрии. И целое шоу, и топ-клаб-чарт, и резиденс. Мы даже на сайте europaplus.ru и в нашем приложении мобильном собрали целый музыкальный поток, называется «Парень». Так что заходи, послушай лучший саундтрек для уикенда. Это 100%. Еще есть Элок и Portugal The Man. Их тоже классная, тоже стильная и тоже танцевальная тема «Dive into the Ocean». Скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Вау, шок, цена в глобусе. Свинина тушеная, первый сорт, 325 граммов, Дороничи, 99 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
2: Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

России на Европе Плюс. Нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Конечно, любимцы миллиардов, чего уж там. Команда BTS, их история Swim. Классика R&B, классика соул-музыки, Джей Шон и его работа Ride It. А еще классика дэнс-поп-хитов. Конечно, это великий Келвин Харрис и его история My Way. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут, дождись.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

0: Кей-поп суперзвезды команды BTS, их история Swim на Европе Плюс, как всегда, на стиле. Это 100%. За это их и любят. Наверное, миллиарды даже уже. Даже уже не сотни миллионов. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Кстати, хорошего, конечно, в очередной раз всем желаю хорошего уикенда, классного продолжения этих длинных праздничных выходных. У нас еще одни будут, как вы знаете, да? Но между ними, конечно, мы тебя не могли оставить без шоу, без подарков, без классного контента. Естественно, несмотря на то, что у нас бригада отдыхает. Вообще все шоу отдыхают на майских. У нас есть, конечно же, для вас всех майское У. С 4 по 8 мая утром, так что слушайте, выигрывайте классные подарки и, конечно, музыку слушайте. Музыка имеется и у нас. Здесь сейчас будет ее ластроком Хомай буквально через пару минут.
1: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
3: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Вау, шок, цена в глобусе. Пельмени говядина-свинина 800 граммов ИП Толмачева 199 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
1: Больше хитов.
5: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: Величайший Тиесто, легендарный электронный, да и не только музыкант, его работа Beautiful Places прямо сейчас на Европлюс, кстати, на прекрасной позиции находится. На отличном месте в нашем чарте Еврохит Топ 40, 21 строчка. Это хороший результат, если тебе Тиесто нравится, я думаю, что у него велика поддержка, велика группа любителей, скажем так. Заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение, поддержите легенду. Он это заслуживает, 100%. Еще у нас впереди больше хитов, больше музыки. Те, кого тоже любят миллионы, 100%. Это Зиверт и Айсгергер. Их работа «Банк», я выговорил это имя. А еще Алекс Уоррен и «Фива Дрим». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, дождись.
1: Реклама. Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На празднике вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
2: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию. ООО «ЗЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щорса 79А.
4: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Фарбен, электронный суперстар из Германии, его работа «Бары так» на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди, ребята, больше хитов и больше музыки. Будем вместе слушать классную тему, романтическую историю от Лимара «If This Ain't Justice», такая легендарная. Будет также и одна из самых заметных артисток последних 2-3 лет в поп-индустрии. Это Чапл Рон, ее работа «Good Luck Babe». И вообще можно слушать нас, Европа Плюс, абсолютно везде.

0: Lamar, If This Any Justice, так называется его работа, в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет новинка от Эдди Суимса, будет команда Hurts и Purple Disco Machine, будет брак с XTN с треком Pay to Exist. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. По стране начнут колесить передвижные аптеки, но приобрести в них можно будет не все. На российских прилавках будет меньше продуктов ГМО, а в Норвегии нашли клад викингов. Подробности далее. Передвижные аптеки не будут торговать сильнодействующими веществами, а также лекарствами, в состав которых входят наркотические или психотропные средства. Такую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава. Помимо этого, нельзя будет приобрести лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября этого года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих аптечных точек. Власти Туапсе сообщили, что успеют привести город в порядок к курортному сезону. При необходимости им помогут жители. Об этом заявил руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Туапсинского округа Карен Гаспарян. Он отметил, что дефицита волонтеров в Туапсе нет. В курортный сезон город планирует войти в обычном режиме. Напомню, в муниципалитете ведется большая работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атаки на НПЗ. Блокада поставок ближневосточной нефти через Армузский пролив может остановить и оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона. По данным «Франс-24», один из перевозчиков уже объявил о первых отменах рейсов в мае и июне из-за стремительного роста цен на керосин. Ну а ранее сообщалось, что в ЕС никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте, в связи с чем сложно предпринимать меры по предотвращению его дефицита. Ввоз в Россию яблок, груш, персиков и слив с ГМО будет запрещен уже с 1 июня. Партии фруктов будут проходить проверку в аккредитованных лабораториях. Для экзотики допустимое содержание ГМО возможно до 1%. О генетически модифицированных продуктах мир узнал в 1994 году. В американских лабораториях придумали встраивать в растения ДНК других организмов для улучшения их свойств. Тогда появились помидоры, которые могли долго сохранять красивый вид. С тех пор список овощей и фруктов с измененными генами только ширится. Ну а в Норвегии обнаружен крупнейший в стране клад эпохи викингов, содержащий почти 3000 серебряных монет и фрагментов драгметалла. Находка сделана в поле и датируется серединой 11 века. По оценке археологов, большинство монет иностранного происхождения, среди них английские пенни, монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Археологи предполагают, что клад мог быть личным или семейным накоплением, спрятанным в период экономической нестабильности. И о валюте на это воскресенье и понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. В Москве 8 часов и 3 минуты. И пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это потрясающий Тедди Свимс. Мистер Now It All, мистер Всезнайка, так называется его работа. Сразу слышно, мне кажется, сразу слышно, когда артист вкладывает душу в свое творчество. Есть еще много таких у нас здесь, на Европе Плюс. Мы только лучших для тебя, конечно, убираем. Будет танцевальная классика, которая уже лет 20 существует активно и успешно очень даже. Это Серж Диванте «Аддикты», так называется его работа. Будет Оффенбах, парни, которые экспериментируют со стилями. В этот раз на танцевальную тематику наэкспериментировали. «Miles Away», так называется их работа. Будет и «Гороскоп» совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Все скоро, лови.
1: Реклама. Где диван купить? Ответ простой. Конечно, в Мегадоме. Выбор большой. На сайте смотрите, что вам по душе. Затем приходите, мы ждем вас уже. Мегадом. Блюхера 39.
2: 10, 20, 30. Этот ролик длится всего 30 секунд. Но за это время в Кирове и области безвозвратно отправятся на полигоны почти 300 килограммов отходов. Остановить время нельзя, но можно уменьшить количество мусора, если сортировать отходы и сдавать их раздельно. Сдавайте вторсырье в Экоцентр, Экодом и Экопункт Куприта. Вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» мы сможем сохранить природу Вятского края и сократить количество отходов, отправляемых на полигоны, к 2030 году вдвое.
3: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
4: Застройщик ООО «СЗ «Салют-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
6: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
6: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
8: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
6: Мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

сегодня 3 мая. Сегодня воскресенье, 3 мая. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив особых усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется, все будет в порядке, не переживайте. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать, сегодня это мега важно, мега важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Может быть, просто кто-то токсичен. Это я добавил последний. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможно, неожиданные встречи, которым вы будете очень даже рады. И рыбы во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: Crime Rari на Европе Плюс. Ее Dance Pop Hit «Давай не ждать» уже на 33 место в нашем Еврохите забралась. Хороший результат. Если тебе Мари по душе, если она тебе нравится, то обязательно поддержи ее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы уже на следующей неделе твоя любимица была выше и выше и выше. Есть еще пара топовых артистов. Мы их услышим совсем скоро. Будет величайшая Charli XCX и одна из визитных ее карточек. Трек под названием «Boom Clap». Послушаем. Будет поп-рок суперстар Sombor с работой 12 to 12. Все это впереди.
1: Реклама. Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
2: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
3: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
1: Пришло время исполнять свои желания.
4: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию.
5: ООО «ЗЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.

0: Сильная и их совместная тема Soul R&B и хип-хоп история Rain Dance прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Разнообразие музыкальное будет, классика танцевальная от Sunrider. Басня, Fable, так она называется. Послушаем эту историю. Будет Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам-бам. Конечно же, будет и понедельник. Звучит страшновато, да? Но, тем не менее, у нас в понедельник, потом еще вторник, среда, четверг и пятница, между праздниками мы для тебя приготовили особое событие. Это, конечно, наше майское У.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: В отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sunrider. Мощная тема, мощная. Fable в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Вот кого послушаем. Будет Бибер Экса, будет Селена Гомес, Зейн, Пост Малон. Все музыкальное разнообразие. Все здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 9 часов утра.
3: Европа, Европа плюс.
4: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Здравствуйте. ГОСТ на детское питание может стать обязательным. В Кирове кипят дорожные работы и самый длинный огурец в России. Подробности совсем скоро. В России могут сделать ГОСТ на детское питание обязательным. С такой просьбой общероссийское движение «Здоровое Отечество» обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину. Общественники отмечают, что сейчас ГОСТ-стандарты имеют лишь рекомендательный характер. Из-за этого производители имеют право выпускать продукцию по собственным техническим условиям, что недопустимо, когда речь идет о здоровье детей. Кроме того, в организации предложили усилить контроль за качеством питания в детских учреждениях и вернуть в школьную программу «Уроки о здоровье». В Кирове восстанавливают дорогу от слободы Сашени до микрорайона Радужный. Масштабный ремонт идет в рамках нацпроекта. Специалисты срезали старое полотно и приступили к укладке первого слоя свежего асфальта. Как отметили в региональном Минтрансе, ремонт идет только в сухую погоду. Для удобства водителей трассу полностью не перекрывают, сохраняя реверсивное движение. Параллельно с этим на других улицах города дорожники меняют бордюры и ремонтируют остановки. В Кировской области продолжают обновлять социальное учреждение. В текущем году власти планируют отремонтировать 50 подобных объектов. На эти цели выделено более 90 миллионов рублей. В трех учреждениях специалисты уже отремонтировали прачечные, санузлы и вентиляцию. Сейчас они приводят в порядок жилые комнаты еще на 10 объектах. Благодаря изменениям подопечные соццентра будут жить в современных и комфортных условиях. В Татарстане вырастили самый длинный огурец в России. Необычное достижение зафиксировали в поселке Салмачи под Казанью. Овощ длиной 93 сантиметра и весом почти 3 килограмма вырастила в обычной теплице садовод-любитель Эмина Вахитова. По ее словам, сорт огурца называется «восточный деликатес». Женщина рассказала, что много лет выращивает овощи в парнике. Но этот огурец с самого начала рос как-то иначе. В какой-то момент россиянка перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала за тем, как далеко он сможет пойти. Евро сегодня стоит 87 рублей 78 копеек, доллар 74,88. В Кирове днем будет облачно с прояснениями, без осадков и до 15 тепла. С вами Европа плюс Киров. Желаю всем приятного дня.
4: Европа плюс для детей старше 12 лет. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бэйби. Биби Рекса. Ну, конечно, и Бэйби тоже. Стильная, классная, поп, дэнс-поп суперстар. New Religion, так называется их работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки от дэнс-поп хитов. Так, погодите, сейчас я переговорю все. Это воскресенье утро. Сейчас еще проснусь я, ребята. Шучу, конечно, на самом деле все уже готово, ребята. Обо всем, конечно, расскажу. Будет Tokyo Hotel, наши с вами любимцы, поп-рок суперстары, их работа California Nights. Обязательно послушаем скоро. Будет гороскоп, естественно, так что дождись. Все впереди здесь на Европе Плюс в этот уикенд.
1: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34. К сезону свадеб и выпускных в салонах «Пол Беккер» новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны «Пол Беккер» за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ Макси, второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
2: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Легкое, воздушное, прекрасное французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».
5: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме «Фьюжн». Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело «Фьюжн».
1: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
6: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Ключ. Зажигание. Поехали!
8: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
7: «Юникс» — это очередная победа!
8: Приезжайте! Профсоюзная, 9, Кольцова, 4, Азина, 18, Свободы, 6А, производство.

0: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Полностью бесплатно и без ограничений. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 3 мая, воскресенье. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив никаких усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все как-то образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать. Сегодня это очень важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время разобраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет. Все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможны неожиданные встречи, которым вы будете безумно рады. И рыба во всем. Что касается денег, вам будет сопутствовать удача.

0: композициями Доминик Файк. Его работа Baby Doll прямо сейчас на Европе Плюс. Поп-рок суперстар. Хип-хоп немножко тоже суперстар. Поклонники кино его знают, конечно же. И актер тоже, в том числе. И мы, конечно же, любим все новое. Естественно, это новинка, можно сказать, да, новое. Что-то новое, что-то свеженькое. Мы такое любим. И такое собираем для тебя в одном из наших музыкальных потоков. Европа+.ру, туда заходи. Или в мобильное приложение, можешь там открыть. Поток New, так и называется. Так можно все послушать. Все для тебя бесплатно и без ограничений. Еще будет Джоэл Кори, Рэй и Дэвид Гетта. Их работа Bad. Уже проверенная танцевальная тема. Будет Эбон и Халлоу. Все это впереди, буквально через пару минут. Дождись.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы Джикибаб. ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Прямо сейчас в Кирове ясно, солнечно и 14 градусов с плюсом. Во второй половине дня 18, выше 0 и без осадков. Включай солнечное настроение в компании Европа Плюс.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек роду. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
4: Реклама. В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум класса «Эталон». Приезжайте. Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Держите курс на дачу. С «Первоцвет» сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
7: Голодные игры.
8: Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
6: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
9: Перевозчикова Евгения Владимировна, Угорая, НП 324-430-3066-900.
10: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
11: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
12: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
13: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Ваня Дмитриенко, его поп-рок-сказка, а по-другому как скажешь. Ртуть, так называется эта история, прямо сейчас на Европе+. Плюс. Между прочим, уже на 16-м месте в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Поддержите Ваню, заходите, голосуйте на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Пока что до конца часа слушаем пару классных треков, и имеются у нас еще. Есть «Too Late to Cry» от Вивиан Хара и Адриана Сины, есть «Cartoon» Кристин Ярви и Кити Флорентайн, «Under Break of Dawn», танцевальная хитовая история, все это впереди.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
3: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
3: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
7: Категория 18+.
8: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Армен О'Хара, Too Late To Cry в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Медуза, будет Минелли, Ёлка, Джейсон Деруло. Кого только не будет. Все суперзвезды здесь, на Европе Плюс. Скоро.

0: Москве уже 10 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Госдума решила позаботиться о молодых мамах. Россияне могут пройти альтернативную службу, настраивая пианино, а по улице в Вашингтоне прошел бессмертный полк. Подробности далее. Послеродовую реабилитацию женщин могут включить в ОМС. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий подчеркнул, что это коснется тех россиян, которые работают официально. Как передают РИА Новости, парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. В Ленобласти отражена массированная атака украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито более 60 аппаратов. Ключевой целью стал порт Приморск. Там возникло ранее. К настоящему моменту все его последствия ликвидированы. Тем временем в Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали 3 человека. В целом, по информации Минобороны, атака дронов ВСУ в ночь на 3 мая стала самой массированной с марта прошлого года. В регионах страны сбили более 330 дронов. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время рассмотрит предложенную Ираном мирную инициативу. Об этом он заявил в соцсетях. Ранее Исламская Республика передала через посредников план из 14 пунктов, предусматривающий полноценное прекращение конфликта. При этом Трамп усомнился, что Штаты согласятся с выставленными условиями. Ну а ранее американский лидер заявил Конгрессу, что считает иранский конфликт фактически завершенным. Список профессий для альтернативной службы пополнил на 363 позиции. Теперь в списке 1927 пунктов. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу сегодня. Как согласно документу, среди новых позиций травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, а также синоптик. В ведомстве уточнили, что большинство специальностей из перечня было и раньше, но в более общих формулировках, и теперь они разделены по конкретным направлениям. Акция «Бессмертный полк» второй год подряд состоялась в Вашингтоне. К шествию присоединились около 100 человек, включая как проживающих в США россиян, так и американцев. Участники с портретами ветеранов прошли до мемориала Второй мировой войны, сопровождая шествие военными песнями. Организаторы согласовали акцию после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа, и власти Вашингтона не мешают ее проведению. И добавлю, в России «Бессмертный полк» состоится 9 мая в разных форматах. И о валюте. На это воскресенье, предстоящий понедельник, американский доллар в эти дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: wanna go home tonight. Вообще, классная тема. Абсолютный гимн, получается, чего? Уикенда? Все правильно, потому что, да, хочется продолжения вечеринки, это 100%. Но все-таки, между майскими праздниками нам придется поработать, но мы здесь, на Европе Плюс, ребята, приготовили, конечно, для вас самое крутое. Это наше майское У. Завтра начнем, в 7 утра по Москве, естественно, подарки, естественно, крутой контент. Все будет, само собой. Даже несмотря на то, что бригада отдыхает, у нас будет утреннее шоу, тоже крутое. Есть еще крутые артисты, есть Coldplay, их величайшая история Skyfall of Stars. Есть Алекс Уоррен, его прекраснейшая новая работа Fever Dreams. Все это послушаем скоро.
1: Реклама. Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический. Для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость. В каждой капле.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чурса 79А.
6: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
7: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
8: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
9: Да, я хорош, красивый, надежный, весь из себя видный. Хочешь, будем вместе? ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор, паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. У спецзастройщика СМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
11: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
12: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
13: 12+.

0: это Мод. Его история намек на нас на Европе Плюс прямо сейчас по какой-то причине. Эта причина мне неизвестна. Этот трек все еще не в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Хотя поддержка у Мота велика. Сколько его любят, это, наверное, да, сразу не посчитай так. Если цифры сразу не приходят в голову, скажем так. Голосуй за него на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Где тебе больше нравится, где удобнее, там и поддержи. Ждем его в нашем фирменном чарте. Еще ждем Леони и Калума Скотт, их тему Stay. Будет диджей Кунгс с танцевальным хитом Galaxy. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Всем салют, и прямо сейчас в Кирове ясно, солнечно и 15 градусов с плюсом. Во второй половине дня 18 выше нуля и без осадков. Ты слушаешь Европу Плюс Киров.
1: Реклама. Стоп, выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой

0: Тимирец, улица Калинина, 4.
1: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию. ООО «ЗЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
0: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
3: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющее решение для вашей жизни.
0: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Дом.РФ».
4: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
5: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок «Дороничи» и «Жармясо» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф.
0: Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
6: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса, 73.
8: Больше хитов. Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

0: Лиза и Боб Синклер. Их тема «I can wait». Стильная танцевальная работа. Будет еще один электронный музыкант, тоже про танцы. Это Тиесто и «Beautiful Places». А еще Linkin Park, поп-рок суперстары и их «What I've Done». Это 100% хит, 100%. Это и многое другое, конечно же, впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Уже в кино. Я больше не дерусь.
15: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
16: Какой план?
14: Разбить ему мордово.
16: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
17: Категория 18+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: легенда, прикоснулся к легенде, к легендарной работе Akin Void. Немножко ее освежил, дал нам послушать вокал Кайзы, девушку, которую мы помним, лет 5, 7, 10 назад. Помните ее?
1: Было.
0: Была вот эта танцевальная тема легендарная. Я плохо пою, поэтому не напою вам, не скажу, но вы наверняка ее узнали. Как и, конечно же, знаете, величайшего Бруно Марса. Послушаем его скоро на Европе+. Плюс. Его историю «I Just Might». Классика уже фанки-поп звучания. Будет команда Coldplay с работой «We Pray». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все буду ставить я. Меня зовут Денис Романов. Так и будем поступать. Вы будете слушать, я буду ставить. Все скоро здесь на Европе+. Плюс. Ловите.
2: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический. Для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость. В каждой капле.
5: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
6: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
5: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
7: Седьмого мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в «Ниндзя Шеф» на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
8: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях «Ниндзя Шеф». Детали уточняйте у оператора.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: Классное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского 43, ТЦ Европейский.
1: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах Unix. Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и производственная 35.
2: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это Тедди Свимс, Mr. Know It All, так называется его работа, новая тема, которая должна оказаться в нашем чарте Еврохит ТОП-40, как и другие работы Тедди, оказывались там, оказывались на вершине, проголосуй за него на europaplus.ru. Можно в нашем мобильном приложении, где хочешь, хочешь не голосуй, у нас все так вот, как все как ты хочешь, хочешь слушать лучшую музыку без остановки, дальше вот она, пожалуйста, тебе будет Cheat Codes, будет Bloom, классная тема танцевальная, будет еще дуэт Оффенбах с работой Miles Away. На самом деле, конечно, надо проголосовать. Зря я так сказал. Не хочешь, не голос. Надо голосуй. Заходи. Мы тебя ждем на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы Джикибаб. ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Всем салют, и прямо сейчас в Кирове ясно, солнечно и 16 градусов с плюсом. Во второй половине дня 18 выше 0 и без осадков. Включай солнце в компании Европа Плюс.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
1: Реклама.
4: В Мегадоме кровати просто класс. Любой размер и даже под заказ. Сайт открой. Маршрут скорее строй. На Блюхера 39 сделай выбор свой.
5: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
7: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
8: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
9: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
10: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ».
11: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
12: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800, Дзержинского 110.
13: Агат. Продавай выгодно.
14: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
15: Европа плюс точка ру.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это кей-поп суперзвезды команды BTS, да и не только кей-поп. Там всему намешано, и просто хип-хоп звучание такое классическое, и поп, и дэнс, и всего есть. Есть все это, конечно же, в треках, которые мы услышим дальше здесь, на Европе Плюс. Будет PH Electro, легендарная тема Стинга, Englishman in New York, послушаем. А также команда Articasti, модный поп. Вот тебе прям в названии, направление музыкальное, которое послушаем. Все это впереди, все до конца часа здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
3: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН 117-78-47-26-16-02, 6+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер», ОГРН 106-776-190-68-05, Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года, 0+.
7: До отпуска длинные ночи пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: PH Electra, Englishman in New York.
1: Вот.
2: Собственно. А Стинга мы будем игнорировать.
0: Почему я говорил, что это великая работа Стинга, я говорил про это.
2: Когда говорил? Вчера.
0: Кому говорил? Когда говорил?
2: Кто, где?
0: Да нет, ну я рассказывал, что будем слушать, говорю, рассказывать про это.
2: Дальше здесь будет больше хитов и больше музыки. Стинга не будет, но будут другие классные ребята. С нами будет Флорайда, кстати говоря. Будет The Second Voice, а еще Робин Шульц, Дэвид Гетта и Зейн Die For Me.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице уже полдень.

0: самим себе, самими себями. Да, будьте сами собой в первую очередь. Сначала маску на себя, потом уже, ну, это вы поняли. А главное, вместе The Second Voice, пора бы нам уже подучить эти движения, этот трендовый танец и поддаться ритму музыки Let Me Be от The Second Voice. Ну, кстати, музыку можно для своих танцев и раскрепощений выбрать и другую. Здесь на Европе Плюс много лучших хитов этой планеты. Дальше будем выбирать впереди Сара Коннор и Natural, Just One Last Dance. Будет также Benson Boone, Sorry, I'm Here For Someone Else. И через пару минут здесь мистер Эбен. Hello, меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
3: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вау, шок! Цена в глобусе. Свинина тушеная, первый сорт, 325 граммов. Дороничи, 99 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 3 мая.
6: Надо мебель, ТЦ мебель. Хочешь мебель, ТЦ мебель. Ты запомнил, ТЦ мебель, мебель.
7: Торговый центр мебель на Герцена, 88.
8: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь да мечтал о мотоцикле.
9: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
10: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной, 24Б.
11: Пришло время исполнять свои желания.
12: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию.
13: ООО «ЗЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ключ, зажигание, поехали!
15: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
16: «Юникс» — это очередная победа!
17: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А, Производственная 35.
18: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Лайк.

0: плюс мы собрали с вами комбо. Здесь я, Макс Филин, здесь вы и здесь мы отдыхаем. Возможно, уже кто-то в пробках возвращается в город или, может быть, остается где-то на клумбе, на грядке. В эти минуты главное держаться вместе, ребята, в компании лучших хитов этой планеты. Окей, что дальше? Впереди у нас DJ Snake, You Know You Like It. Встретим также Френча Монтана и Макса Би. Через пару минут здесь Sony Ferreira, D.O.D. и Poppy Bascomb. Think About Us.
1: Реклама. Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
2: И.Б. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
3: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
4: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
3: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
2: Перевозчикова Евгения Владимировна, Огарайн, ИП 324-433-066-900.
5: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
2: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
6: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
7: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
8: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
9: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
10: Легкое, воздушное, прекрасное французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».
11: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского 110.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Рекламная служба в Кирове.
14: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
13: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: будет через пару минут. А еще техника номер два точно рабочая. Точно вам понравится. Это майская У от Тимура Бодрова. Уже завтра.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар».
0: Успел.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
15: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
19: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
18: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: знаете, иногда, правда, real good просто помолчать. Иногда просто лучше no, da, no speak. И no duff тоже иногда гораздо круче послушать так целыми альбомами, зарядить на целый день. Дальше здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один в России. В часе следующем. Welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 13 часов.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Здравствуйте. Спрос на российские отели снизился, кировчан не дадут в обиду клещам и самый большой тирамису в мире. Подробности через пару секунд. Спрос на российские отели в майские праздники заметно снизился. Об этом пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что в этом году праздничные выходные оказались самыми короткими за последние 8 лет. В связи с этим количество бронирований в гостиницах сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего спад заметен в Краснодарском крае, Нижегородской и Ярославской областях. На спрос также повлияли прохладная погода, а также растущая доступность зарубежных направлений. Кировчанам, пострадавшим от укусов клещей, больше не нужно самостоятельно нести их в лабораторию. С 1 мая в нашей области начинают работать новые правила медпомощи. Их вводит региональный Минздрав. Врачи будут удалять паразитов в поликлиниках и больницах, а затем сами отправят насекомых на проверку. Результаты анализа придут пациенту на телефон в течение суток. Как отметили в ведомстве, такой подход обеспечит полный контроль за здоровьем кировчан и гарантирует им своевременную помощь при выявлении инфекции. В Кировской области продолжается плановая замена старого деревянного моста через реку Пужма. Напомню, что объект расположен на трассе Пенюк-Скрябина. Как отметили в региональном Минтрансе, параллельно ремонт идет на 16-километровом участке самой автодороги. Подрядчик уже возвел железобетонные опоры и установил пролетное строение. В дальнейшем специалисты сделают гидроизоляцию, уложат свежий асфальт и полностью благоустроят прилегающую территорию. Завершить работы дорожные планируют к ноябрю. В Лондоне приготовили самый большой тирамису в мире. Как сообщает РБК, длина рекордного десерта составила 440 метров, а в его создании участвовали 100 шеф-поваров. На приготовление гигантского лакомства у них ушло более 2 тонн сыра маскарпоне, 20 тысяч яиц и огромное количество бисквитного печенья. Процесс требовал точной координации. Тирамису выкладывали по частям, соединяя в единую линию прямо на месте. После фиксации рекорда десерт разрезали на порции и раздали гостям мероприятия. Евро сегодня стоит 87 рублей 78 копеек, доллар 74,88. В Кирове сейчас малооблачно и 13 выше 0. С вами Европа плюс Киров. Далее Киров онлайн и еще больше хитов и еще больше музыки.

Майские выходные продолжаются. Динамик погромче, слов поменьше. Настя Градова, Кирф Онлайн на связи. Всем салют. Мы учимся у солнца светиться так же ярко и отправляемся в новый час. Май дарит тебе солнце, а Европа Плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие 60 только самые классные хиты. Например, услышим New Religion от Бибрекса. Совершим путешествие на родину Элвиса Пресли. Грейсленд, Отея Букс. Совсем скоро. А уже через пару минут красотка Мари Краймбрери подарит нам хит «Давай не ждать». Давай не ждать, живу ты завтра, звезда. Давай не ждать и отправляться в новый час. Это Кирф Онлайн и Настя Градова. Расцветаем в мае в компании Европа Плюс.

0: без перла.
1: Киров.
2: Онлайн. Европа плюс.
3: Весна, хиты, майская У на Европе плюс. Всю неделю тебя ждет Тимур Бодров. Да, бригада У уходит на майские каникулы, и Тимур Бодров с 7 до 10 утра по будням с понедельника по пятницу будет тебя развлекать. Все эти дни мы будем радовать тебя горячими хитами, шикарными розыгрышами. Начнем утро с бодрой игры «Кто куда?». Участники должны угадать верный факт о российском городе. Но это не все, тебя ждет игра на повышение. Дозвонись в майское У по номеру 745-6565, код Москвы 495. Получи стартовую сумму и решай, готов ли ты рисковать и увеличивать выигрыш или выходишь из игры. За подробностями на официальный сайт europaplus.ru. Всю неделю тебя встречает майская У, поэтому слушай любимые песни, выигрывай крутые призы. Весна, май, горячие хиты на Европе плюс. Ну а горячие хиты у нас, кстати, не только по будням, но и уже прямо сейчас. Авалан Рокста на твоих динамиках.
1: Киров.
2: Онлайн. Европа плюс.

0: Давай не ждать. Давай не ждать. Это Мария Краймбрери со своим блеском в глазах. Да, заряжает нас в это воскресенье. Ты знаешь, вот мы вообще все время чего-то ждем. Ждем хорошей погоды, выходных, мая. Если что, вот сегодня ты точно отвертеться не сможешь. Берем Европу Плюс с собой и отправляемся наслаждаться яркой погодой, майским настроением. И самое главное, давай не ждать. Просто вот ничего не будем ждать. Самое главное, кстати, тебе не придется ждать любимые хиты, потому что мы летим далее. Нас встречает Airbox Graceland, чуть ранее J-Hope, Sweet Dreams.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вау, шок, цена в глобусе. Пельмени говядина-свинина 800 граммов и потолмачёва 199 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
4: Баночки, бутылочки, пакетики, картоночки. Только на первый взгляд выглядят мелковато и безобидно. На самом деле только в Кировской области все это образует примерно 800 тонн отходов в сутки. А это больше веса 5 взрослых синих китов. Сдавайте отходы раздельно. В экоцентре «Экодомия» и «Экопункте Куприда». Вместе мы сделаем наш город чище. Поддержите реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» вместе с региональным оператором АО «Куприд». Адреса пунктов приема, а также расписание экопросветительских мероприятий на сайте Куприда и в группе ВКонтакте.
5: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
6: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
5: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
7: Перевозчикова Евгения Владимировна Огара НП 324-430-3066-900.
5: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в «Ниндзя Шеф» на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
7: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях «Ниндзя Шеф». Детали уточняйте у оператора.
8: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию.
9: ООО «СЗ. Профстрой. Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Нужны специалисты по рулевым рейкам? «Александр Сервис». Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. «Александр Сервис». Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
11: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
12: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
13: Киров онлайн.

0: Гороскоп.
1: Самое время посоветоваться с астрологами на этот прекрасный и яркий выходной. Овны, сегодня вы легко получите нужный результат, даже не приложив усилий. Тельцы, напряженных моментов может быть больше, чем ожидалось, но все образуется. Близнецы, постарайтесь нигде не опаздывать, сегодня это очень важно. Раки, не экономьте на том, что позволит вам почувствовать себя увереннее. Львы, не отказывайтесь, если вам предложат чему-то научиться. Девы, чтобы спасти ситуацию, надо просто изменить к ней отношение. Весы, не стоит намеренно искать злой умысел в замечаниях окружающих. Скорпионы, дайте самому себе время собраться с силами. Стрельцы, непреодолимых трудностей нет, все преграды только у вас в голове. Козероги, день хорошо подойдет для обсуждения серьезных вопросов с близкими. Водолеи, возможно, неожиданные встречи, которыми вы будете очень рады. И рыбы, во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача. Кстати, не только рыбам и не только в деньгах будет сопутствовать удача в лучших хитах. Мы летим далее. У нас прямо сейчас новинка от Медузы. Don't wanna go home.

0: Медуза, don't wanna go home, не хочу домой. Да, атмосфера ночной жизни, нежелание людей покидать танцпол на исходе вечеринки. Обо всем об этом нам рассказал новый хит Медузы. Кстати, песня вышла в марте, но как отлично она вписывается в наше майское настроение. Тут вот, значит, герой в хите don't wanna go home переживает, что вечеринка заканчивается. Как же здорово, что вечеринка Европа Плюс не заканчивается никогда. Если что, то и хитами можно и дома наслаждаться. Поэтому не выходить из дома, да вообще абсолютно, как-то выходить из дома абсолютно не нужно. И у нас, мы тебе это докажем, в ближайшие 10 минут у нас прозвучит новинка, еще одна, больше хитов, больше новинок на Европе Плюс. Алекс Уоррен, Forever Dream у нас на подходе.
1: На дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, в Кирове сейчас классическая пробка на перекрестке улиц Чёрса и Производственной. Тормозит движение Октябрьский проспект в районе ЦУМа. Затор наблюдается на пересечении Владимирской и Профсоюзной. Будь внимательней и удачи на дорогах.
2: Реклама. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
3: И по Елькин Игорь Александрович, УГРН П 323-46-0-42-72.
4: Признание, уверенность, комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды «Пол Беккер». Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. Пол Беккер. Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. Пол Беккер. ЦУМ. Третий этаж. ТРЦ Макси. Второй этаж.
5: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
6: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на Шампур-тур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции Шампур-тур.рф. 18+.
7: Держите курс на дачу. С первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы «Туи», саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
8: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
9: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щёрса 73.
11: Да, биткоин надо было брать в 2012.
12: Вот чтобы потом не жалеть, в «Билайн» можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
13: Да, я хорош. Красивый. Надежный. Весь из себя видный. Хочешь? Будем вместе. ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор. Паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. У спецзастройщика СМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

0: эфиров онлайн.
1: Если ты вдруг пропустил Disco Day, напомню, вдруг ты вообще все забыл, мы перед длинными выходными целый день на Европе Плюс наслаждались диско-хитами и даже познакомились с новой музыкальной группой, созданной Европой Плюс, Гимми. Так вот, если ты все это пропустил, не беда. Для тебя специально в ВК-видео целая трансляция Disco Day. Скорее заходи на официальный сайт Европа Плюс, europaplus.ru, ищи вкладку Disco Day, тыкай буквально на вкладку, тебя сразу перекидывает в ВК-видео, чтобы посмотреть, как это было, как познакомиться с этой музыкальной группой, которая называется Гимми и созданная Европа Плюс, что не менее интересно и точно нужно, это точно нужно увидеть и, конечно же, услышать. Ну и услышать стоит еще больше хитов, еще больше музыки у нас на подходе. Bieber X, New Religion.
0: Киров онлайн.

0: Бибрекса, только что здесь, на Европе Плюс. Вот знаешь, с новым месяцем на календаре, вот с таким ярким солнцем за окном, хочешь не хочешь, а вот эта новая религия так или иначе включается. Включается вот это желание больше гулять, больше разговаривать и, конечно же, больше хитов, больше музыки. Вот это я тебя подвела, конечно. Подвела тебя к новому часу, 13.51 в Кирове, и мы летим в новые 60 минут, где тебя встречают классные хиты, больше музыки, больше классных синглов, все это на Европе Плюс. Под конец этого часа мы услышим «Пиццу иду» с «Ночи напролет». Ну а с тобой день все воскресенье напролет. Была Настя Градова. Не прощаюсь, говорю лишь до скорой-скорой встречи. Включай улыбку, слушай Европа Плюс.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 4 миллионам друзей.

0: самых разных стилей.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 2 часа дня.

0: Рекорд на Европе Плюс. Да, великолепный голос Калума Скотта очень красиво раскрывается в дуэтах с девушками Леони. А, кстати, с Леоной Льюис как роскошно звучит Калум Скотт. Да, спасибо ребятам за эту классную, приятную весеннюю тему «Stay». Мы двинем дальше. Впереди здесь настоящие хитмейкеры. Уж они знают, что такое суперхит. Это The Black Eyed Peas, Waste Love. Да, философский вопрос, но как красиво оформлен. Ждем его с нетерпением. Еще впереди здесь Annabelle England, Get Busy и через пару минут Offenbach. Miles Away, меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. В Мегадоме найдешь без труда кухню мечты на долгие года. Стандарты под заказ, выбор большой. Сайт посмотри и к нам за мечтой. На Блюхера 39.
2: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию. ООО «ЗЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
4: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
5: Застройщик ООО «ЗЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой.

0: 12+.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вау, шок! Цена в глобусе. Свинина тушеная, первый сорт, 325 граммов, Дороничи, 99 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники. Стройбат!
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европе плюс елка. Проще. Ну, давайте так, вы сами решаете, проще вам сегодня быть или сложнее. Сегодня воскресенье, хотя, может быть, и проще. А может быть, проще надо стать завтра, в понедельник. И относиться проще к понедельнику. Короче, давайте договариваемся на том, что вы сами решаете, какими вам быть сегодня. Мы вас поддержим лучшими хитами этой планеты. Впереди классная тема поп-рока от Эли Смёртон, No Roots. Будет также Тиеста и Бриэнна Грейс, Beautiful Places. А еще классная тема от Дэйв Тэмс, Rain Dance.
1: Прогноз погоды.
2: Всем салют! Сегодня в Кирове ясно, солнечно и 16 градусов с плюсом. Ближе к вечеру без осадков и 13 выше нуля. Отличных выходных в компании Европа Плюс.
1: Реклама.
3: Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
4: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
5: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Стоп! Выдыхай.
7: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
8: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический. Для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость. Каждой капля.
10: Да, биткоин надо было брать в 2012.
11: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
12: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
13: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
3: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: до финала этого часа, а еще скоро здесь Fastboy и Мод.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
4: Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хэмсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
5: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
9: Дальше.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Да, если чувствуете какой-то намек в вашу сторону и ваше сердце свободно, может и правда стоит попробовать, а? Дерзайте, весна, лето, время открыться миру и расцветать. Да, вместе с Европой Плюс, конечно. Дальше здесь будем отдыхать вместе с Tokyo Hotel, California Nights. Будет также Jonas Brothers, Sucker. И через пару минут здесь Sam Felt и OAX, My Heart Goes. Мы с вами тоже идем дальше. Меня зовут Макс Филин. Всем, кто отдыхает вместе с нами, вместе с Европой Плюс, большой привет.
2: Реклама. Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
3: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Вау, шок, цена в глобусе. Пельмени говядина-свинина 800 граммов ИП Толмачева 199 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 3 мая.
5: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
6: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
7: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие прогрессы, мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
8: Пришло время исполнять свои желания.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Классное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского 43, ТЦ Европейский.
1: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и производственная 35.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Don't Stop Me, The Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be, да, мы не останавливаемся, мы продолжаем отдыхать, что бы там сейчас ни происходило, стоите ли вы в пробке, или, может, вы и вовсе работали все эти майские, неважно, душой и телом мы должны вайбом отдыхать, с Европы Плюс это точно получится, впереди будем ловить Эбена, Hello, через пару минут, еще впереди, Боксинг Клары Кайзер, I Can Wait и Ивла Рок, Not A Day, меня зовут Макс Филин, мы отдыхаем вместе с хитами на Европе Плюс.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13.35.
3: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
2: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
4: Перевозчикова Евгения Владимировна Огарайна, 324-430-00-066-900.
2: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
4: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.

0: Французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского 43, ТЦ Европейский.
1: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки.
2: Рекламная служба в Кирове.
1: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, пришло время нажать на кнопку даже несколько раз и получить тот самый заветный результат. В ближайшие полчаса с нами классная тема от Фьюжа.

0: Еще Avalon Rockston и Where to Go. В эти 30 минут также Westlife, Salida, будет проект Медузы и Джеймс Картер, Bad Memories, и через пару минут здесь Ларин, One in Science.
1: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: От сценариста приключения «Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
12: Успел.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: праздник в майском У вместе с Тимуром Бодровым. Все, что вы любите, будет там. Будут хиты. Можно будет выиграть деньги. Это тоже приятно. Тоже всегда пригодится. Особенно перед новой чередой больших майских выходных. Так что да, делайте это. Включайте завтра в майское У с 7 до 10 с нолями по Москве. Пока выловики отдыхают, Тимур Бодров возьмется за ваше утро. У нас же пока впереди здесь тоже приятная встреча. Будет Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще будет Рики Мартин. Да, кто откажется от Рики Мартина? Будет Рики Мартин. А еще Оффенбах и Джастин Джесса. Over You скоро.
1: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Совет».

0: город Подосиновец, улица Калинина, 4.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию. ООО «СЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это мы делаем? Это мы танцуем дальше, отдыхаем здесь, на Европе Плюс, компания лучших хитов этой планеты. Это Али Парбин, Рэнни Миллер, Body Talk, да, тело нам шепчет, Body подсказывает, ребята, скоро лето. Скоро лето, надо бы сжигать калории, все лишние. И с помощью танцев, конечно, один из самых проверенных способов. Так что да, закрываем рот и больше выполняем движений. Дальше здесь точно энергичный танец будет, энергичный. У нас впереди Gorgon City, Imagination, встретим также Алана Уокера, Broken Strings, и через пару минут здесь Клан Карусел, Ride.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно.

0: Подробнее на beeline.ru.
1: К сезону свадеб и выпускных в салонах Пол Беккер новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны Пол Беккер за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ Макси, второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
2: Ключ, зажигание, поехали!
3: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров. «Юникс» — это очередная победа! Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А, Производственная 35.
4: Рекламная служба в Кирове.
5: Европа Плюс.ру.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, продвигаемся все дальше, берем с собой лучшие хиты, вы добавляете звука, договор подписан. В эти полчаса здесь на Европе Плюс классная тема Broken Heart. Чуть раньше с нами Медуза, Don't Wanna Go.

0: компанию добавятся Serial и Dean Lewis, Follow Your Feet, а еще Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информацию вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
9: I'm here inside heaven's in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 17 часов.

0: какую-то устроить. И мы тебе в этом точно поможем. Дальше здесь будем вместе с Tokyo Hotel отрываться под их How to Love уже через пару минут. Всем приготовиться. Еще впереди здесь The Parakeet Save Me, Leone и Callum Scott Stay и классный музыкант Bruno Mars. У него всегда есть для нас что-то особенное. Давайте оставим загадкой, да. И что именно будем слушать от Bruno Mars в этот раз? Пока загадка. После Tokyo Hotel сразу узнаем и услышим.
1: Реклама. Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35. Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте. 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
2: Перевозчикова Евгения Владимировна, Огарай, НП 324-430-3066-900.
1: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
2: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
3: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию. ООО «ЗЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

прекрасное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.

Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Адам Скотт на Европе Плюс. Да, мы остаемся, мы такое решение принимаем, мы остаемся в этих майских праздниках. Ну, во всяком случае, в ближайшую неделю здесь, в будни, нам всем светит майское У. Пока Вэл и Вики будут немного отдыхать, за дело берется он, Тимур Бодров, и все, что вы любите. Классная музыка, можно будет сыграть в некоторые приключения и забрать деньги, которые точно пригодятся перед второй частью майских праздников. Так что завтра с 7 до 10 с нолями по Москве в любую минуту включаемся в майское У. Тимур Бодров будет вас там ждать. Я бы даже так сформулировал. Не выключаемся до завтра. В ближайшие минуты здесь будет Билли Айлиш, а еще Fastboy, Topic и Offenbach уже через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Всем салют! Этим вечером в Кирове ясно, без осадков

0: 14 градусов с плюсом. Ближе к ночи 10 выше 0. Включай настроение в компании Европа Плюс Киров.
1: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джи-кебаб, кебаб ручной работы, искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс джи-кебаб. Вот это сочетание.
2: Реклама. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
3: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
4: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75 42 55. 75 42 55.
6: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
7: Европаплюс.ру.
8: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
7: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
8: Заходи на сайт европаплюс.ру
6: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
7: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
8: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ну, кстати, давайте не будем столь категоричными. Самое желанное все-таки ждать будем. Вот завтра уже майское у, 7 утра ждем. Ждем, конечно. Тимур Бодров готовит для нас много сюрпризов. Утро понедельника точно не будет скучным. Пока Вэл и Вики слегка отдыхают, Тимур Бодров поразвлекается с вами. Он это умеет. Так что welcome, добро пожаловать завтра и в любой будний день на следующей неделе в майское у на Европе Плюс. Пока же еще отдохнем, еще успеем. Впереди Рио, Shine On и Holly Molly. Talk to you later.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
7: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
7: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
11: Категория 18+.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
13: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Это волшебное дерево.
18: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
19: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: майские. Часть первая уже почти на финале, почти the end. Но, как говорит Рио, все-таки сияй, так что дальше будем ждать майские часть вторую. И, конечно, сиять здесь в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс уже в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера.

0: лучшую мировую поп-музыку. Тиесто. Человек-легенда прямо сейчас на радиостанции номер один в России. И Бриана Грейс, Beautiful Places. И это действительно прекрасное место, где ты всегда можешь найти только любимую музыку. Кстати говоря, это Фомин. Ну и я сегодня до полуночи буду поблизости и вместе с тобой слушать лучшие треки этой планеты. Надеюсь, что тебе все понравится. И, естественно, обещаю, что много полезной и важной информации тебе расскажу. Поэтому слова слушайся, тебе это обязательно пригодится. Ну а в ближайшее время пригодится послушать Дмитриенко и его «Ртуть». Прежде появится Эбон и суперхит «Hollow».
1: Реклама. Раз, два, в Мегадом шагай. Столы и стулья выбирай. Сайт открой, там модели есть. На Блюхера 39. Ждем тебя здесь.
2: Стоп, выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железный Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», мебель.
5: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
6: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
7: Застройщик ООО «ССЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме «Фьюжн». Счастье. Двор и воздух нужен. Выбирайте смело «Фьюжн».
10: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная и детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
11: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода Дымкова, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим Тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
13: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
14: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
15: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
16: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной 24Б.
17: Пришло время исполнять свои желания.
18: Больше хитов.
19: Больше музыки.
13: Рекламная служба в Кирове 32 90 90. 32 90 90.
7: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
8: 12+.

0: Это Ваня Дмитриенко, его ртуть на Европе Плюс. В данное мгновение 18:34 в Москве. Отдыхаем, отдыхаем хорошо, естественно. Майские праздники. Я думаю, что многие как-то попытались совместить первую череду со второй. И сейчас тоже отдыхают. И завтра о работе даже и думать не хотят. Правда ведь есть такое? Ну, в общем, я вас поздравляю. Но в любом случае, если ты завтра работаешь или, может быть, ты завтра отдыхаешь, неважно, Европа Плюс будет всегда с тобой. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю играем лучшие мировые хиты. Например, French Montana и Max B. Услышим I Went Deaf. Но прежде Камрад и супер классная история под названием Be Mine.
1: Прогноз погоды.
2: Всем салют! Этим вечером в Кирове ясно, без осадков и 14 градусов с плюсом. Ближе к ночи 10 выше 0. Включай настроение в компании Европа Плюс Киров.
3: Реклама. Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию. ООО «СЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Да, я хорош. Красивый. Надежный. Весь из себя видный. Хочешь? Будем вместе. ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор. Паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. Оспецзастройщик КСМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический. Для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость. В каждой капле.

0: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
1: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
2: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: on the bitch. All I need is one night.
1: French Montana и Max B на Европе Плюс. I want that. Столица 18.49. Привет всем, кто только что влился в нашу компашку отдыхающих. Это классно, это здорово. Ну и, кстати говоря, с 4 по 8 марта, по утрам тоже марта, мая, будем тоже отдыхать по утрам. Не забывай про майское У. Денег можно заработать, классную музыку послушать. В общем, все это здесь в эфире обязательно случится.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Далее, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ГУГРН 113 110 118 44, город Ставкар.
6: Успех.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Уже в кино. Я больше не дерусь.
12: Что ты за трус такой?
11: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
12: Какой план?
11: Разбить ему морду.
12: Хороший план.
11: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
3: Категория 18+.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Римон в финале этого часа на Европе Плюс и Supergirl. Действительно, супер хит, супер трек, супер история, которую я лично очень люблю, очень мне нравится это волнительное звучание. Ну и дальше музыка будет другой, но такой же любимый. Поэтому оставайся с Европой Плюс, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девятнадцать.

0: прямо сейчас на Европе Плюс. Проще, ну, можно пороще. Можно, конечно, майские праздники. Можно отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие. Кто-то отправился на дачу, кто-то сегодня отправился гулять. Кто-то загорал сегодня даже, потому что в столице сегодня достаточно тепло. Прям вот хорошо-хорошо. Завтра будет еще лучше. 26 с плюсом. Мама дорогая, даже не верится в это. В общем, все это обещают нам синоптики. Я надеюсь, что в твоем городе тоже все попроще с погодой, все получше, посолнечнее. Ну и точно, 100% классно с музыкой. Отличная история от Madcon, Don't Worry, но прежде Дэвид Гетта и One Republic. I don't wanna wait. Скоро.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nart.dom.rf.
3: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
2: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте nart.dom.rf.
4: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
5: В центре города самое ценное время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
2: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Добров».
6: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Царица». «Царица». Супершоу и суперхиты. 13 мая, 20.00. Ледовый дворец «Олимп-Арена». Билеты на astishow.ru и в кассах города. 12+.
2: ООО «Саундстейдж», ВВС 24-430, Ремаря 36-94, Кировская область, Подосиновский район, город Подосиновец, улица Калинина, 4.
7: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Держите курс на дачу. С «Первоцвет» сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
9: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
1: europaplus.ru.
10: Здесь лучшие мировые хиты.
11: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.

0: Минск, и в столице уже 19:34. Вот такая вот история. Кстати, настоящий бам-бам у нас был совсем недавно, в пятницу. Я думаю, что многие в курсе, о чем я говорю. Это Disco Day на Европе Плюс. И если ты пропустил этот момент, обязательно посмотри, как это было на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Это было незабываемо. Это было очень красиво. Это было очень стильно. Вэл пел, Вики пела, ребята играли, тут общались. Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, целая компашка, которая, ну, действительно умеет классно проводить время. Поэтому пропустил, посмотри. Европа Plus.ru.
1: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34. Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от «Ниндзя Шеф» по будням в 13:35.
2: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Кира ВКонтакте.
1: 12+. Спонсор игры «Ниндзя Шеф». Седьмого мая в «Ниндзя Шеф» день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в «Ниндзя Шеф» на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
3: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях «Ниндзя Шеф». Детали уточняйте у оператора.
4: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
7: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
8: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на Шампур-тур.рф.
9: Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте акции Шампур-тур.рф. 18+.
10: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
11: Звоните 46 16 15.

0: 12. Школа портных. Шить просто. Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
1: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
2: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
3: Реклама. ООО «Специализированный застройщик Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Кирове.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
5: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
5: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворяй.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Ну что, поехали вперед. На очереди Дюк Дюмонт и его Ocean Drive. Раньше No One Is Нет, еще раз. No One Leaves This Discotheque Alive. Это тот самый Риальто. Ну и немного совершенно другой музыки. Brax XTN и Pay to Exist. И вся эта разная музыка здесь, на Европе+.

0: Рыжие умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Уже здорово на чиле, на расслабоне. Прямо сейчас все это происходит вместе с нами и вместе с человеком, который прямо сейчас все это исполняет. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто вместе со мной, вечер воскресенья коротает под лучшую мировую поп-музыку. Кстати говоря, это Фомин. Приветствую всех и каждого. Ну и всех и каждого. Завтра Тимур Бодров будет ждать на Майское У. Можно выиграть деньги, можно какой-нибудь эксклюзивный подарок, можно послушать музыку, можно начать новый день с правильным настроением и с правильной ноги, и это все завтра для тебя с утра пораньше Тимур обязательно организует. Ну а я в ближайшие 15 постараюсь организовать только лучшую мировую поп-музыку, например, BTS, на концерт которых мы отправили своих слушателей, лайв-тур Европа Плюс, вы помните об этом. Ну и теперь ребята отправятся в Бангкок, чтобы посмотреть настоящее грандиозное кей-поп-шоу от BTS, Swim. Прежде появится Daft Punk и Eagle Eye Cherry с треком, который абсолютно всем знаком. Ну и подарит он настроение прекрасное, просто уверенно. Это Save Tonight, ну и Offenbach. Супер хитом Miles Away.
1: Реклама. Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробно на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах Unix. Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и Производственная 35.
4: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода Дымкова, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
5: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель».
7: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
8: Да, я хорош, красивый, надежный, весь из себя видный. Хочешь, будем вместе. ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор, паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. У спецзастройщика СМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте. Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.

Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отправили своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур на Европе Плюс, это BTS и это суперхит Swim. Для всех, кто хотел бы попасть на этот концерт, есть еще такая возможность, ну, купить уже самостоятельно билеты и поехать в Бангкок, послушать, как эти ребята поют вживую. Но! Есть еще варианты. Например, очень скоро у нас обязательно что-нибудь еще будет. Еще какая-нибудь поездка, еще какой-нибудь грандиозный концерт, еще какой-нибудь большой розыгрыш. И все это только для того, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было приятно. Мы, в общем, над этим обязательно поработаем. Поэтому следи за новостями на нашем сайте europaplus.ru, а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Кстати говоря, из старых друзей. Дэйв и Тэмпс. Rain Dance, но прежде Post Malone и Circles здесь на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Всем салют. Этим вечером в Кирове ясно, без осадков и 14 градусов с плюсом. Ближе к ночи 10 выше 0. Включай настроение в компании Европа Плюс Киров.
3: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
4: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
5: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
6: Купи свою мечту. Что в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
4: Пришло время исполнять свои желания.
7: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
8: Да, я хорош, красивый, надежный, весь из себя видный. Хочешь, будем вместе? ЖК «Видный». Квартиры на старте продаж. Бизнес-класс в центре. Закрытый двор, паркинг. Все для комфортной жизни и отдыха. У спецзастройщика СМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
3: Больше хитов.
1: Больше музыки.
10: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
11: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
12: Лучшие мировые хиты.

0: Так, идем вперед. На очереди отличная музыка, причем абсолютно разная музыка. Точно могу обещать встречу с Арашей Хелен. Услышим Broken Angels. Раньше совершенно новый трек от Леоны и Калум Скотт «Stay». И уже знакомая суперхитовая история от Зейна «Die for me». Музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30 минут. Оставайся с нами.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

0: пятница, уже 21.18. Привет всем, всем, кто слышит меня, это Фомин. Отличного настроения, классных майских выходных дней. Ну, еще есть время отдохнуть, правда ведь? И это только первая часть, так сказать, майского счастья. Дальше будет еще больше. Синоптики завтра в Москве обещают вообще 26 градусов. Ну, это какое-то чудо, прям вот настоящее лето. Но стоит помнить о том, что бригада У, Rush, ушли на весенние каникулы. С 1 по 11 мая их не будет, но с 4 по 8 мая обязательно будет майское У. Поэтому это для тебя, для того, кто встает с утра пораньше, ну и хочет сделать это красиво, легко и непринужденно. Поэтому завтра майское У не пропускай. Игры, подарки, деньги, все это будет специально для тебя.
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
3: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-600-42-72.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: Стоп! Выдыхай!
7: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
8: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.

Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на очень диване Дмитрий Енко и его ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятия. Denzel, You Spin Me Round. А также Кунгс, Galaxy. Отличная музыка здесь на Европе Плюс, это я обещаю, и вся она появится уже очень скоро. Будь с нами.
1: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Стоп. Выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», мебель.
4: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: Больше хитов.
1: Больше музыки. Рекламная служба в Кирове.
6: Европа Плюс.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 11.

0: Ну что, Дмитриенко, Ваня и его ртуть только что здесь на Европе Плюс. Классный трек. Ваня, ну вообще, любит радовать нас суперхитами. И один из них вот только что для тех, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону понедельника. Ну, в общем, тут немножко осталось. Доберемся, обещаем. Ну и, конечно же, понедельник рекомендую начинать вместе с нами, потому что у нас майское У. Ну а там классные игры, подарки эксклюзивные и, конечно же, деньги, которые ты можешь забрать еще до начала трудового дня. Поэтому ни в коем случае не упусти такую возможность и начни новый день правильно, с правильной ноги.
1: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Повторить вдохновляющие решения из лучших резиденций мира или создать авторский дизайн, который будет только у вас. В любом случае, все дороги ведут к нам. Центр керамики на Калинина 40. Огромный выбор керамической плитки и керамогранита. Мы помогаем стильным идеям обрести форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.
3: Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Как же мне нравится эта история на расслабоне, на лайте. Все это здесь на Европе Плюс для всех, кто еще пока не спит. И это тот самый человек, который, мне кажется, заслуживает особого внимания для того, чтобы его поддержать в нашем Еврохит ТОП-40. Доминик Фейк и его Baby Doll. Ну что, надеюсь, ты проголосуешь за него. Надеюсь, что новая неделя у нас будет плодотворной. И ближе к пятнице мы с вами вновь будем выяснять, кто займет первое.

0: Стоп! Выдыхай!
1: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Рекламная служба в Кирове.
7: Европа+.ру.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Увилу и Cool Girl уже скоро здесь на Европе Плюс. В общем, в ближайшее время, ну, минут 30 точно никто тебя не потревожит, кроме Тувилу и суперхита Cool Girl. Раньше музыка будет другой. И, кстати говоря, этот трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 «Люфхаус» и «Иммортал». Софи Элис Бэкстер. Про нее тоже не стоит забывать в этом треке. Прекрасный вокал. Ну и Зейн. Зейн — человек, с чего голоса начинается практически каждая песня в группе One Direction. Зейн — «Die for me». Музыка абсолютно разная, но одинаково любимая. Вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Двигаем в понедельник.

0: Всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Бобсинг, Клара Кайза, I Can't Wait, Pitbull, I Know You Want Me. Также Эбен Холлоу впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Рекламная служба в Кирове 32 90 90 32 90 90.

недели, пребывание в хит-списке. Результат очень даже неплохой. И все это стало возможно благодаря твоим голосам на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Что ты скажешь? Продолжай поддерживать любимчиков, чтобы при подведении итогов они были как можно выше. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай по пятницам с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, Dominic Fike, Baby Doll, а также Aloxy, Portugal, The Man, Dive Into The Ocean. Впереди на Европе Плюс. Оставайся.

0: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. С нами группа BTS с шикарной вещицей Swim. Прислали Медузу и трек Don't Wanna Go Home. Чуть раньше не пропусти Эвелон Рокстан с суперхитом Vertigo. Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Пост Малона, Бейонсе, Шакиру и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Swim — это банда BTS. Прямо сейчас на Европе Плюс. Айдолы вернулись. Вернулись мощно, хитово. С новым студийником Ariranq. Прямо сейчас в своем мировом туре. Да, несколько шоу уже отыграли. Фанаты, конечно же, в полнейшем восторге. Желаем айдолам всевозможных успехов. Мы же двигаемся дальше. Больше штофа, больше музыки впереди. И что самое главное, разножанровость нам точно гарантирует.

0: Дебют недели. Ёлка. Проще.
1: Может, проще надо...
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Won't you stay? Это Леонид Колумб-Скотт прямо сейчас. Да, baby, won't you stay? Детка, раз ты не останешься. Ну, была бы наша воля, мы бы тоже, конечно, хотели, чтобы Вэл и Вики оставались с нами всегда. И вообще бы не отдыхали, никуда не уходили. И делали каждое наше утро запоминающимся. Но ребятам тоже надо отдыхать. Тоже нужно хотя бы иногда ходить в отпуск. Поэтому с 1 по 11 мая они будут отдыхать. Вернуться 12-го, но...

0: Фа-фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все самые актуальные, самые модные, самые хитовые треки ждут тебя далее на Европе плюс. Будем слушать суперхиты в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каяс. В плаве несколько тизеров. Впереди Тиесто и Брайана Грейс с вещицей Beautiful Play.

0: еще не пропусти Брак Секстиен, суперхитом «Paid to Exist». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн и Тейлор Свифт, Аниме Джей и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Два часа ночи в Москве.

0: Beautiful Places. Это один из лучших диджеев планеты Тиеста и Брайана Грейс на фите. Какой-то космический трек получился. Просто восторг. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Настраиваться на грядущий понедельник будем в компании топ-артистов и Monday Click You Know That's Heal My Heart. Ну, здесь меломан со стажем точно узнают, на чем основан этот трек. Прежде лови Эмини Марианну и бессмертную классику Love The Way You Lie, а также Offenbach с суперхитом Miles Away. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.
1: Реклама. Больше хитов.
2: Больше музыки. Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Рик Раймбрери. Давай не ждать прямо сейчас твоих динамиков. Ну, ждать вопрос к прослушиванию суперхитов тоже точно не нужно. Поэтому мы максимально быстро будем двигаться дальше, чтобы как можно быстрее встретить других топ-артистов. Больше хитов и больше музыки впереди. Дэйв и Дэнс Рейн Дэнс, Тедди Свимс, Мистер Ноу Эт Олл, а также Фастбой, Дис Филин. Вот кто в нашей компании, да. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же самую секунду. Попробуй.
1: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса супер-хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди поп-синг Лары Кайзер с темой I Can't Wait. Прежде с нами The Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше здесь отметится дуэт Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Эти ребята и многие другие, например, Ариана Гранде и Бенсон Бун в ближайшие 30 на Европе плюс полетели.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют. В Москве 3 часа.